0: 5. Hot. Hot. Hot. Hot.
1: Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алекс